Мега Лупчик. Красота твоя мене совсем поразила. За голубчик зигота моя тебе у гроб потерла. Май голубчик зигота, май голубчик золотой квази наганой. Он и котесных в твоих мыслях, все мои мажутесы. Май голубчик золотой, пази намер мой. Туси куда нысы, после мысли мисли, можно кауда если. Я повидаюсь, я май голубчик золотой, пусти после прошпарта не сплесли. Чужди камень на срче, пара макала.